0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1494 году, Христофор Колумб открывает остров, который называют Сан-Хуан Евангелиста, позже известный как Пинос, Сосновый. Именно на этом острове пираты Карибского моря в течение последующих трех веков прятали свою добычу, что дало позже основание назвать его «Остров Сокровищ». Здесь они останавливались большей частью для ремонта кораблей и укрепления сил. Сухой, напоенный сосновыми фитонцидами воздух острова действовал на здоровье человека весьма укрепляюще. Это единственный остров в Карибском море, где растут сосновые леса, кстати. Островом пользовались такие знаменитые пираты, как Франсуа Леклерк, Франсуа Олоне, Пепе Эль Мальоркин, Корнелиус Холл, Уильям Дампир, Генри Морган, Фрэнсис Дрейк, Питер Хейн, Рок Бразилия и Эдвард Кич. Именно на этом острове в 1794 году капитан Себастьян, который зашел пополнить запасы питьевой воды, столкнулся с пиратами, которые прибыли на него для починки своего корабля. Произошла жестокая стычка. Однако Себастьяну удалось уйти в море, и спустя несколько недель в Лондоне он опубликовал свои воспоминания об этом инциденте. И, возможно, именно поэтому описание острова Сокровищ в одноименном романе Роберта Льюиса Стивенсона полностью соответствует описанию острова Пинос. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Да ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
8: Ждем всех!
9: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Ты его никак,
1: прямо несусь сбоку, если как-то.
2: Если там аккуратно пройдет.
3: Хроники путешествий.
4: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире «Мотопрогулка выходного дня» и я, Наталья Луковникова. Сегодня рассказ еще об одной церкви Тверской области, Свято-Троицкой церкви в урочище Бакунина Калининского района. Самый ближний к ней населенный пункт – деревня Колталово. Это православный храм, построенный в XIX веке как кладбищенский при селе Малая Троицкая, которое ныне не сохранилось, на территории поместья дворян Чагинах. Сейчас церковь является объектом культурного наследия Тверской области и памятником истории архитектуры, но давайте обо всем по порядку. Земля для храма и кладбища была выделена по прошению помещика Чагина в 1800 году, а в 1806 году на средства помещика и штабс-капитана Михаила Алексеевича Унковского началось строительство храма. Кстати, Михаил Алексеевич, также отец известного общественного деятеля Алексея Михайловича Унковского, предводителя дворянства Тверской губернии, активного участника подготовки крестьянской реформы 1861 года, и на некрополе, расположенном рядом с церковью, которая к ней примыкает, находятся могилы дворян Унковских, в том числе и Алексея Михайловича. Освящение храма состоялось спустя 20 или даже больше лет, в 1830-х годах. Основное посвящение, как мы понимаем, живоначальной Троице, и было два предела – Никольский и Казанский. В 1906-1908 годах, в начале 20 века, по проекту губернского архитектора Назарина, южный предел Казанский был расширен. Село Малое Троицкое было уничтожено в период Великой Отечественной войны, и в послевоенные годы храм оставался без действующего прихода и разрушался. В 1999, Троицкая церковь была включена в список выявленных объектов культурного наследия Тверской области. Но действительно это имеет свои серьезные основания, потому что храм построен в стиле классицизма. У него большая красивая ротонда с 12 арочными окнами и сохранилась трехъярусная колокольня со шпилем. Внутри храма, говорят, остались фрагменты настенной живописи, и в куполе имеются остатки росписи. Но посмотреть их сейчас невозможно, потому что церковь все-таки обхаживается, и, соответственно, все двери закрыты. Несмотря на то, что она долго пустовала и долго разрушалась, и даже сейчас, наверное, она не находится в окончательно удовлетворительном состоянии, но силами прихода Георгиевской церкви в село Колталово около церкви был организован хутор Малая Троицкая, и с 2006 года начался ремонт храма. На ротонде сделана новая металлическая крыша, обновлена луковка, над трапезной установлена кровля и произведена внутренняя побелка храма. Несмотря на то, что этот ремонт, эта реставрация идет очень медленно и приостановлена в основном в связи с финансовыми трудностями, церковь ухаживается, кладбище рядом с ней тоже. Кстати, есть новые захоронения, в том числе и современные военные. И церковь приписана, как я уже сказала, к тому самому храму Георгия Победоносца в селе Колталово, который осуществляет богослужение. Говорят, что только в теплое время, потому что нету отопления в церкви. И, соответственно, это тот случай, когда можно сделать пожертвование на реставрацию церкви Троицы Живоначальной. Можно это сделать в храме Георгия Победоносца, а можно, соответственно, по каким-то реквизитам, указанным на его ресурсах. Поэтому вот такое вот чудесное место, с одной стороны, укромное, в общем-то, туда доехать несложно, но видно, что это нечасто посещаемое место, а с другой стороны, видна какая-то деятельность по благоустройству церкви и потому, чтобы она дальше продолжала жить и нас радовать. На этом все. С вами была я, Наталья Ковникова, и мотопрогулка выходного дня, на этот раз в Тверской области. До новых встреч, конечно же, на Моторадио. Мы продолжим.
0: Ты его никак, только вот.
1: Прямо несусь сбоку, если как.
2: Если там аккуратно пройди, то...
3: Хроники путешествий.
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
6: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: часа ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Плюс ко всему, мы посмотрели, что в Выборге самый большой гостиничный фонд. Что он сам по себе исторически красив и интересен. И это оказалось настолько в точку, что когда мне сказали люди, что первый фестиваль был лучше, чем Санкт-Петербург Harley Days, я не поверил. Я говорю, не может быть, потому что это там квинтэссенция, 18-й год. Они говорят, Игорь, да. И когда там сказали многие люди, то я говорю, почему? Они говорят, у центра Выборга есть определенная аура. Небольшой, компактный, старинный. Где ты такую вот еще мощеную найдешь площадь?
2: Но наши предки строили в тех местах, где еще какая-то сила из земли, мне кажется, мистическая исходит.
1: Абсолютно. Нам вот помог президентский фонд грандов проводить фестивали. Мы именно, вот, может быть, поэтому победили, что мы писали, что это место силы.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
4: Моторадио. Your favorite rock

0: Моторадио представляет
1: Soundcheck.
2: Новое в рок-музыке.
1: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Best rock music of the last 7 days.
4: Друзья, мотоциклисты и им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1494 году, Христофор Колумб открывает остров, который называют Сан-Хуан Евангелиста, позже известный как Пинос, Сосновый. Именно на этом острове пираты Карибского моря в течение последующих трех веков прятали свою добычу, что дало позже основание назвать его «Остров Сокровищ». Здесь они останавливались большей частью для ремонта кораблей и укрепления сил. Сухой, напоенный сосновыми фитонцидами воздух острова действовал на здоровье человека весьма укрепляюще. Это единственный остров в Карибском море, где растут сосновые леса, кстати. Островом пользовались такие знаменитые пираты, как Франсуа Леклерк, Франсуа Олоне, Пепе Эль Мальоркин, Корнелиус Холл, Уильям Дампир, Генри Морган, Фрэнсис Дрейк, Питер Хейн, Рок Бразилия и Эдвард Кич. Именно на этом острове в 1794 году капитан Себастьян, который зашел пополнить запасы питьевой воды, столкнулся с пиратами, которые прибыли на него для починки своего корабля. Произошла жестокая стычка. Однако Себастьяну удалось уйти в море, и спустя несколько недель в Лондоне он опубликовал свои воспоминания об этом инциденте. И, возможно, именно поэтому описание острова Сокровищ в одноименном романе Роберта Льюиса Стивенсона полностью соответствует описанию острова Пинос. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Your favorite hard and heavy.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: У нас здесь подход точно такой же, как и в перевозках. Мы сразу строим эту историю в белую, легально, поэтому у нас открыты акведы, конкретно под прокат, да, соответственно, подготовлены под эту историю договора, в которых все расписано, что мы это дело сдаем в аренду, страховки все сделаны с учетом того, что мотоциклы сдаются в прокат.
2: А вы стоят... пробежались по юридическим моментам этого, вообще этого бизнеса?
1: Что именно?
2: Ну, там какие-то есть подводные камни какие-то, какие-то налоги с этого?
1: Нет, налоги, конечно, есть, как и любые налоги с доходов, которые мы будем получать. Да, получать мы их будем официально через кассовый аппарат с выдачей чеков и так далее. Поэтому налог, конечно, он будет. Uh-huh. Вот. Единственный риск, наверное, который вот больше всего беспокоит, я знаю, что очень много людей задумывались об открытии прокатов там разного плана, но останавливаясь именно из-за этого. Мотоциклы сегодня невозможно закасковать, невозможно на них оформить каско, особенно если он идет с прокат. Открытой страховкой, да, ну, то да, есть в прокате, uh-huh. когда количество управляющих лиц, оно не ограничено. Вот это самый большой риск, да, что в случае...
2: А вы изучали этот момент? Есть какой-то генезис, может быть, они там пообещали, что летом наконец там обяжут страховые компании?
1: Нет, ничего, я думаю, такого не произойдет, потому что уже не первый раз задаюсь вопросом оформить каско на мотоцикл, и не первый раз, это вот я каждый год на протяжении последних 5 лет страховым компаниям задаю вопрос. Можно? Каждый раз получаю ответ, нельзя.
2: А вы каким-то конкретным или много каким?
1: Всем. Ну, то есть сначала пытался там обращаться в компании, грубо говоря, где я там машины свои страхую, потом уже понял, что все бесполезно, начал просто задавать вопросы агентам, которые работают со всеми страховыми, но тенденция рынка такая, что не оформляют.
2: А они такие, да пожалуйста, мы все что угодно застрахуем, заходите. А потом, а, мотоциклы, извините.
1: Да. Вот, кстати, да, так и происходит. Иногда звонишь, говоришь, можно каско на мотоцикл оформить? Да, вообще без проблем. Скиньте то-то, то-то, отправляешь, через 5 минут ответ вы знаете, по всем страховым отказ. Ну, вот да. Как-то так. Вот это основной риск, да, что может быть какая-то проблема, да, когда человек, который взял в аренду, будет там виноват в каком-то ДТП, да, и начнутся вопросы.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Блюз. На Моторадио.

0: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа. В хедлайнерах Нагард и Рам Проджект из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов, мы вас очень ждем.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
3: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
2: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: ты его никак, только вот.
1: Прямо
0: несуйся сбоку, если как-то.
1: Если там аккуратно пройти, то...
2: Хроники путешествий.
3: Здравствуйте, вас приветствует Андрей Кретов, мотопутешественник, который живет в Финляндии, а на мотоцикле старается ездить по разным странам. Продолжаю рассказ о моем мотоциклетном путешествии из Хельсинки в Афины, заездами в разные интересные мне места. В прошлых выпусках я рассказал о моей остановке поблизости от озера Балатон, что в Венгрии. Теперь мне предстояло переехать в Сербию. Переночевать я запланировал в городе Нови Сад, о нем обязательно расскажу, но позже. Пока мне предстояло проехать небольшое расстояние, примерно 250 километров от озера Балатон до места ночевки, и на этом пути пересечь контролируемую границу между Венгрией и Сербией. Сербия не входит в состав Европейского Союза или Шенгена. Я не знаю, какие правила сейчас, но тогда, в 2023 году, въезд на территорию Сербии с российским паспортом был безвизовым. Сама процедура мне была неведома, поэтому я опасался того, что могу провести какое-то время на границе. Плюс хотелось приехать в Нови Сад пораньше, чтобы присмотреться к этому городу. Утром мне надо было рано вставать. Я, не торопясь, позавтракал с хозяйкой дома, которая так хлебосольно меня принимала. Мы за завтраком пообщались, потом тепло простились, и я поехал в сторону границы, стараясь избегать автобаны. Находясь в стороне от основных транспортных потоков, мне это легко удалось сделать. Ехал я в основном по каким-то лесам и полям, заезжая в маленькие населенные пункты, как я и люблю. Навигация завела меня в городок Сиклаш. Он расположен недалеко от границы с Хорватией. Я решил заехать в этот городок, чтобы разобраться с навигатором и сориентироваться, куда я, собственно, еду. Почему в Хорватию, а не в Сербию? Поэтому не стал объезжать город, а заехал в него. Он оказался вполне симпатичным. Высматривая в старой части города кафешку, в которую можно было бы присесть и перекусить, обратил внимание на указатель к Сиклажскому замку. Решил, что там наверняка можно где-то скоротать время и даже прогуляться. Вот и поехал по этому указателю. Узкая, старая, такая извилистая, местами даже мощенная дорога вывела меня на автостоянку. Я направился вовнутрь замка, так как ничего другого, кроме туалета, вокруг автостоянки не было. Замок построен на возвышенности, немного в стороне от города. Вход в него был открыт, выглядел замок со стороны весьма симпатично, даже монументально. И вовсе не походил на развалины, хотя патина от времени просматривалась. Когда входил вовнутрь, меня встретил какой-то дядька, ряженый то ли в шута, то ли в палача. Потешал он в основном многочисленную детвору. Не понимая венгерского языка, я никак не реагировал на него. Детишки в ответ на его гулкий голос очень весело смеялись. С весьма серьезным видом он все же косил под шута, так как дети и их родители прям ухахатывались. Во дворе я сориентировался, быстро нашел сувенирную лавку, и там же было небольшое кафе. Посещение музея не входило в мои планы. Но, попивая кофе с плюшкой, я все же почитал об этом замке в интернете. Замок был построен в готическом стиле с элементами Ренессанса бароном Янушем Биньо в 13 веке. Это такое же старинное строение, как те, что я посетил у берегов озера Балатон. Но оно было куда более архитектурно цельным и массивным. Наверняка не один раз перестраивалось. В 1387 году замок был отнят у этой семьи Сигизмундом, тогдашним королем Венгрии, в качестве наказания за неудачное восстание против него. Позже замок стал собственностью семьи Гарай. В 1401 году недовольные дворяне во главе с графом Георгием II Беневским временно заключили короля Сигизмунда именно в этот замок. В 1543 году после трехдневного сражения замок был захвачен османскими турками. В 16 веке следующим владельцем стал Палатин, то есть вице-король.

0: начал функционировать как музей и гостиница. Последние реставрационные работы велись с 2009 года. Когда замок был полностью отреставрирован в 2011 году, его открыли для массовых посещений. Сейчас здесь время от времени проводят исторические реконструкции с участием энтузиастов, одетых в рыцарские доспехи на потеху публики. Мне достался только шут, юмор которого я так и не смог оценить. Злую шутку со мной сыграла навигация, или я сам сплоховал, не смотревшись внимательно в проложенный этим гаджетом маршрут. Со мной такое случается. Он вел меня в город Нови Сад через Хорватию. Я оказался по хорватскую сторону Дуная. Граница между Хорватией и Сербией на стыке с Венгрией проходит по этой реке, и навигация вела меня в то место, где я могу ее пересечь, но уже на хорватской территории. Перспектива проходить две границы меня не устроила, поэтому я перепроложил маршрут так, чтобы пересечь Дунай на территории Венгрии. Мне пришлось вернуться обратно, чтобы пересечь Дунай севернее, в районе городка Бая, откуда я и направился к пограничному пункту. Прохождение границы произвело на меня очень сильное впечатление. На венгерской стороне ничего особенного не проходило. На выезд из страны была небольшая очередь, и двигалась она достаточно быстро. Я даже не стал, как мотоциклист, щемиться на паспортный контроль без очереди. Больше волновало, где и как мне следует обменять деньги. Я как-то читал о том, что не стоит особо полагаться на использование платежных карт в странах бывшей Югославии. Наличные в кармане всегда не лишние, и я увлекся поиском обменника. Он на погранпункте вполне себе активно работал. Обзаведясь сербской наличкой, я пошел на проверку документов. Меня выпустили из Европейского Союза быстро и без каких-либо проблем. На въезд в любую страну обычно очередь движется ощутимо медленнее. Все-таки требуется проверка документов, там, оформление миграционной карты и все такое. Прохождение пограничных формальностей на сербской стороне проходило на удивление быстро и без оформления каких-либо бумаг. Хей здесь не стал рваться с мотоциклом без очереди. Находясь в окружении машин, даже не глушил двигатель, так как эта очередь двигалась на удивление быстро. Подумал, что все стоящие в ней водители – это граждане Сербии, поэтому такое активное продвижение. Разделения потока на пришлых и местных на паспортном контроле не было. Наверное, я никогда до этого не проходил так быстро паспортный контроль, передвигаясь своим ходом через работающий автомобильный переход между двумя странами. Это меня сильно впечатлило. Сербия сразу начала мне нравиться. После пересечения границы до города Нови Сад мне предстояло проехать чуть больше 100 километров. До этого момента я никогда не был в балканских странах, поэтому был заинтригован. Новая страна – это интересно, и в моих мотопутешествиях я всегда стараюсь оказаться в каких-то неизвестных местах. В следующих выпусках буду подробно рассказывать о моих впечатлениях о Сербии. Желаю всем исключительно интересных дорог. До встречи на моторадио.
1: Его никак, только вот. Прямо несусь сбоку, если как-то.
2: Если там аккуратно пройти, то...
3: Хроники путешествий.
1: А дальше мне
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Хотим минимальную допку держать, чтобы там багажные системы и все прочее. Работаем, да, с разными компаниями. У нас будет представлена в ближайшее время резина многих фирм, которые известны всем. Это и Мишлен, и Мицеллер, и Митас. Как бы, и даже для определенного сегмента кросса можно представить там под заказ ту же самую Петрошину. Она довольно неплохая в дешевом сегменте. У нас будут масла, которые не только идут по мануалам в китайскую технику, рекомендованные заводом-производителем. Будут на выбор масла Motorex, Matule, Aipon. Ну, я не знаю, я думаю, для мотоциклетного сообщества это вполне достаточно, чтобы понять серьезность наших направленностей.
2: Фильтры.
1: Фильтры хайфлошные, оригинал, как бы...
2: Тормозные колодки,
1: естественно, цепи, звезды, все полностью, вся расходка в наличии.
3: Недавно подписались с Plan-T, это аккумуляторы, они также масла сейчас завозят с ребятами, вот дружим очень активно. Подписались с пулером, за пулерскими колодками к нам приезжают, вот, так что есть что у нас выбрать.
2: Но бывают ситуации, когда вот что-то редкое попадается и долго приходится ждать, но объективно.
1: То есть... Объективно таких ситуаций в нынешних реалиях нашей жизни российской не избежать.
2: Ага.
1: То есть они могут быть, имеют место быть, но мы стараемся достойно выходить из данных ситуаций.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.

0: «Тату-конвенция 2026». Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех!
2: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Прямо есть вот, может быть, какие-то знакомые клиенты, которые прямо у тебя на глазах, то есть сначала купил там, что попало, ну просто от незнания.
2: Да.
1: Потом приезжает и говорит, вот уже вот хочется вот, чтобы так было. Потом так, так и прямо растет.
2: Да, конечно. Ну, давай приду пример. Я не буду говорить там...
1: Да, про себя расскажи.
2: Нюансы некоторые. Но суть такая. Пришел человек, у него было Драго 400. Ну, блин, 400-й круизер. Да он даже пешком не едет. Ну, то есть вообще никакой. Еще и маленький, а там парень, ну... такой здоровый. В итоге мы посмотрели на мотоцикл и говорим, так, давай, мы тебе его продаем, забирай 1300 Midnight. Вот это уже будет более-менее интересно. Еще японец. Окей, он покатался годика два на нем, потом такой, все, забираете его, хочу себе Harley. Взял себе электричку на 103-м движке, покатался на ней, такой, все, забирайте, хочу себе посвежее Harley. Взял стрита на 107-м. То есть вот человек растет, он берет себе большую кубатуру, свежее мотоцикл, интереснее мотоцикл, и перешел с маленькой кубатуры на большой, солидный, крутой. И таких примеров есть ряд.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Motor Radio. We will. We will.

0: journaliste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Alors,

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1494 году, Христофор Колумб открывает остров, который называют Сан-Хуан Евангелиста, позже известный как Пинос, Сосновый. Именно на этом острове пираты Карибского моря в течение последующих трех веков прятали свою добычу, что дало позже основание назвать его «Остров Сокровищ». Здесь они останавливались большей частью для ремонта кораблей и укрепления сил. Сухой, напоенный сосновыми фитонцидами воздух острова действовал на здоровье человека весьма укрепляюще. Это единственный остров в Карибском море, где растут сосновые леса, кстати. Островом пользовались такие знаменитые пираты, как Франсуа Леклерк, Франсуа Олоне, Пепе Эль Мальоркин, Корнелиус Холл, Уильям Дампир, Генри Морган, Фрэнсис Дрейк, Питер Хейн, Рок Бразилец и Эдвард Тич. Именно на этом острове в 1794 году капитан Себастьян, который зашел пополнить запасы питьевой воды, столкнулся с пиратами, которые прибыли на него для починки своего корабля. Произошла жестокая стычка. Однако Себастьяну удалось уйти в море, и спустя несколько недель в Лондоне он опубликовал свои воспоминания об этом инциденте. И, возможно, именно поэтому описание острова Сокровищ в одноименном романе Роберта Льюиса Стивенсона полностью соответствует описанию острова Пинос. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Слушайте, а когда появилась сама идея «Балтик Ралли» именно в Выборге разместить это? Ну, это было давно, я так понимаю, несколько лет назад, если ретроспективно вспомнить. Вы сидели за ужином, ели креветку и подумали, какой бы выбрать... Вот как это было?
2: Было это следующим образом. Принципиальный вопрос был в том, чтобы создать симбиоз между мотоциклетным государственным, можно сказать, сообществом, с правительством Ленинградской области, которое возглавлял мотоциклист, и нашей командой, которая делала достаточно долго фестиваль, как ты, Саша, знаешь и помнишь, Сан-Петербург-Харли-Дэвидсон.
1: Замечательный, да-да-да.
2: И когда мы с Александром Юрьевичем договорились о том, что мы делаем фестиваль, поступили разные предложения. И, в принципе, у Ленинградской области были как бы задачи, которые сейчас стоят по развитию туризма. Это развивать старую Ладогу, новую Ладогу. И первое предложение нам было делать в старой Ладоге. Мы приехали туда в январе 2021 года. Посмотрели наличие отелей. Ноль. Посчитали количество ресторанов. Ноль. И оказалось, что там негде жить, негде ночевать, негде байкеров брать, к сожалению, да. То есть это проблема сегодня создания такой инфраструктуры для туризма. Мы поняли, не получается. Давайте делать его в окне Европы. Это Выборг. Город всем иностранцам известен. И плюс ко всему, для нам, мотоциклистов, это крайняя точка Советского Союза. Практически с точки зрения идея была именно в том, что Выборг известен. И в него легче пригласить людей.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
4: Блюз. На Моторадио.

0: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа. В хедлайнерах Нагард и Рам Проджект из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов. Мы вас очень ждем.
1: Как появляются звезды? Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: motoevakuator.be. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Что можно придумать? Большой залог, какой-нибудь там, ну, я не знаю, что там еще, ключи от квартиры.
2: Что придумали мы и что придумали, наверное, там игроки, которые уже на этом рынке работают, это прежде всего ценз по опыту и по стажу. Ну, то есть у нас четкая граница, что если у человека стаж меньше 2 лет, ну, понятно, что первичный мы можем проверить это только по правам, то мы мотоцикл не выдаем. Если при этом мы понимаем, что там человек придет к нам и скажет, что у меня вот по правам 2 года, ну, будет спрашивать, как включать передачи, то, конечно, мы тоже мотоцикл не отдадим. То есть первый ценз – это по опыту, по пониманию устройства мотоцикла и вообще по навыкам вождения. Да, вот это надо будет отслеживать. А залоги, безусловно, залоги по мотоциклам тоже присутствуют в зависимости от класса. Опять же, там от дешевых до дорогих, начиная от 50 тысяч до 100 тысяч мы будем взимать залог. Вот. Но надо понимать, опять же, что эта сумма, она может покрыть... нюансы какие-то не очень большие. Возвращаемся чуть-чуть назад. Покраска бака 20 тысяч. Да. Поэтому если ты, не дай бог, там подскользнулся или там забыл подножку выставить и 3 элемента повредил, ну, залога вряд ли уже хватит.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Evergreen Classics.

0: Друзья, мотоциклисты и им сочувствующие, старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто». Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
3: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
1: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами! All colors of rock. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: У нас сложилось свое небольшое комьюнити, что интересно. Мы их называем Артмото Гараж Друзья.
2: Friends,
1: да-да-да. У нас недавно тут киновечер проходил. Мы собирались своим небольшим тесным кружочком.
2: Так.
1: Вот все друзья, которые, назовем их амбассадоры,
2: так.
1: Приехали, посидели, чипсики поели, фильм «Самый быстрый индиан» посмотрели.
2: Ну,
1: круто было. У нас же большие вот эти экраны. И ребята пришли с запросом ко мне: давайте собираться вместе, смотреть фильмы, обсуждать что-нибудь. Ну, было душевненько.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: Моторадио.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех!
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
3: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
4: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1494 году, Христофор Колумб открывает остров, который называют Сан-Хуан Евангелиста, позже известный как Пинос, Сосновый. Именно на этом острове пираты Карибского моря в течение последующих трех веков прятали свою добычу, что дало позже основание назвать его «Остров Сокровищ». Здесь они останавливались большей частью для ремонта кораблей и укрепления сил. Сухой, напоенный сосновыми фитонцидами воздух острова действовал на здоровье человека весьма укрепляюще. Это единственный остров в Карибском море, где растут сосновые леса, кстати. Островом пользовались такие знаменитые пираты, как Франсуа Леклерк, Франсуа Олоне, Пепе Эль Мальоркин, Корнелиус Холл, Уильям Дампир, Генри Морган, Фрэнсис Дрейк, Питер Хейн, Рок Бразилец и Эдвард Тич. Именно на этом острове в 1794 году капитан Себастьян, который зашел пополнить запасы питьевой воды, столкнулся с пиратами, которые прибыли на него для починки своего корабля. Произошла жестокая стычка. Однако Себастьяну удалось уйти в море, и спустя несколько недель в Лондоне он опубликовал свои воспоминания об этом инциденте. И, возможно, именно поэтому описание острова Сокровищ в одноименном романе Роберта Льюиса Стивенсона полностью соответствует описанию острова Пинос. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. The best rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: И наверняка же есть люди жадные, которые нифига, а которые хочет свой продать максимально дороже, другой купить максимально дешевле и так далее. Это же целый мир.
2: Да, все верно. Но смотри, у нас есть, если говорим про нас, у нас есть два варианта. Либо, да, трейд-ин, и то мотоцикл уже у нас устроится. Либо мы берем мотоцикл на комиссию. То есть комиссия, мы продали мотоцикл, забрали свой процент, отдали деньги чеку, и ты можешь уже на них там, покупать у нас, не у нас, где ты хочешь. В общем, вопрос решается. Если трейд-ин, он всегда невыгоден, потому что трейд-ин, мы прямо сейчас тебе даем деньги. Прямо вот секунду. Тебе не нужно там неделю, месяц, полгода его продавать. Ну, понятно, что ты получаешь меньше денег. Такая же история с машинами. В принципе, на этом и идет заработок. Быстрые деньги, зато вот меньше. Ну, прямо сейчас.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Блюз на Моторадио.

0: Группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
4: Вы слушаете Моторадио.
3: Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.

0: экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У меня вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
4: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет. В студии Влад Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 8 июня 2026 года. В Москве отличная погода, светит солнце и, как следствие, поет душа. И, конечно же, петь сейчас будем и мы с вами, по крайней мере, деликатно подпевать. Ну, а подпевать мы будем озорным хулиганам из далекой Австралии. И имя этим хулиганам — AC/DC. Итак, год 1983.

За многолетнюю успешную общемировую карьеру австралийская группа AC/DC человечество настолько привыкло к ее простой и нелегкой музыке, что может показаться полнейшей дикостью. А именно, эти громкие песни когда-то и кому-то казались слишком сложными. Так когда и кому? Вы не поверите, но самим музыкантам группы и в особенности ее идеологам, гитаристам Малькому и Энгусу Янгам. Значит, надо упрощаться. Но относительно чего? И, что самое главное, ради чего? Как известно, долгий и не сказать, чтобы радостный для музыкантов процесс записи альбома «For Those About The Rock We Salute You», который вышел в 1981 году, утомил группу на уровне именно творческом и привел к полной размолвке с продюсером Робертом Джоном Лэнджем. Понятно, что у него были свои резоны вылизывать звук альбома до полного совершенства, но и музыкантов можно понять. В отличие от своих коллег, Judas Priest или даже UFO, музыканты AC/DC, казалось, и не замечали, что на дворе наступили какие-то 80-е. Надел джинсы и вперед на сцену. А наряжаться, так Ангус у нас и так давно нарядился, тот же подход и в музыке. На альбоме, ставшем Flick on the Switch, Малькольм и его коллеги решили применить все уже известные им приемы продюсирования, чтобы после выверенного звучания своих трех предыдущих работ 79-81 годов записать альбом, демонстрирующий возвращение к корням группы. Точнее, судя по тогдашним интервью, к альбомам Let There Be Rock 77 года и Power Age 78 года. Если верить звукорежиссеру альбома Тони Плетту, вожделенной целью Малькольма Янга было, цитата, «создание на альбоме той атмосферы, что получается у современных блюзменов при использовании ими древних стандартов своего стиля». Конец цитаты. Что это означает в случае с AC/DC, не очень ясно. И сам же Тони признавался, что, цитата, «этот подход на Flick of the Switch полностью не сработал». Конец цитаты. Однако, ожидая поворота фортуны нужной стороной к себе, музыканты вновь отправились на Багамские острова, в студию Compass Point, где они записывали свой сверхуспешный альбом «Back in Black» в 1980 году. Чего-то, тем не менее, не произошло. По выходу в свет 15 августа 1983 года альбом оказался разруган всей без исключения музыкальной и околомузыкальной прессой. Вину альбому «Flick of the Switch» ставили не только примитивный звук, что после в меру комфортабельного звучания трех предыдущих альбомов еще можно понять. Больше всех, как оно часто и бывает, отличился американский журнал «Rolling Stone», возвестивший о том, что, цитата, «девятый раз в своей карьере AC/DC записывает один и тот же альбом. Это рекорд даже для хэви-металлической группы». Конец цитаты. Хотя, повторимся, и в 1983 году, и когда еще материал квинтета к хэви-металу относился разве что звуковым напором и мощностью звучания, мало кто мог предположить, что альбом постигнет такая судьба. Британский, еще ежемесячный тогда журнал «Kerrang!» за номером 50 от 8 сентября того же года, то бишь 83-го, был уже не столь категоричен. Цитата. «Ну, это, конечно, вовсе не прекрасный альбом, каким был Back in Black, но точно шаг в верном направлении после альбома For Those About To Rock We Salute You». Конец цитаты. И оценил усердие музыкантов в 3 балла по 5-бальной шкале. Что ж, весьма неплохо. Ну, что ж, оценим усилия музыкантов и мы с вами. На очереди песня Guns For...

Конечно. Альбом Flick of the Switch, которому, кстати, сперва было придумано абсолютно дурацкое название I Like to Rock, но менеджмент уговорил музыкантов не обзываться так. Это просто типичный альбом AC/DC. Да, звук здесь очень неприглаженный. Не случайно после его записи Тони Платт начали активно приглашать как продюсера коллективы, желавшие вернуться к корням, чему примером альбом группы Dio Lock Up the Wolves 90-го года. Просто в отличие от альбомов группы 76-78 годов, здесь не сыскать и ярких хитов. Хотя номер Guns for Hire, который прозвучал только что в нашей передаче, в ходе последующего мирового турне в поддержку альбома открывал концертную программу. Также более чем неплох титульный трек Flick of the Switch или тот же Badlands. Плюс очень радует, что Брайан Джонсон далеко не в одной песне перестал лазить по верхам и явил миру зрелый блюзовый вокал, навевающий воспоминания о мейнстримовой американской сцене 60-х годов. Однако все обвинения в адрес альбома в ходе мирового турне как-то забылись. Конечно, для морального большинства в США AC/DC по-прежнему оставались посланцами дьявола. Однако это не мешало совершенно респектабельному американскому журналу People написать отдельный репортаж с двух ноябрьских концертов в филадельфийском зале Spectrum, куда попало даже краткое интервью с отцом Брайана Джонсона, отставным старшим сержантом британской армии и участником Второй мировой войны. Предоставим слово старине Джонсону, старшему. «Я был под Монте-Кассино, когда американские стратегические бомбардировщики равняли немецкие позиции землей. И я был под Эль-Аламейном, когда наша артиллерия гнала войска Роммеля на запад. Но я не слышал в жизни ничего громче выступления этих парней». Конец цитаты. Сколько пафоса и, наверное, даже охотничьего привирания. Но оставим это на совести старины Джонсона. Коммерческий же успех альбома был достаточно скромным. Да и издатели не очень-то раскошелились на его рекламу. Четвертое место в Великобритании, 15-е в США и 3-е у себя на родине в Австралии. Почти сразу же альбом получил за океаном тиражное золото за более чем 500 тысяч проданных копий. Но вот платины, а именно более миллиона копий, пришлось ждать аж 18 лет до начала 21 века. Вернемся, однако, к списку песен альбома. И на очереди у нас с вами заглавный трек альбома, который так и называется «Flick of the Switch».

На турне эти парни играли уже с другим барабанщиком. Еще во время тура в поддержку альбома For Those About To Rock We Salute You барабанщик Фил Ратт начал очень серьезно злоупотреблять алкоголем, периодически допиваясь до панических атак и просто крайне плохой сценической формы. Как минимум один раз он был физически бит Мальковым за двухчасовое опоздание на концертный саундчек. Что хуже всего, эта информация начала просачиваться в совершенно не музыкальную, но желтую прессу. Разглагольствования на эту тему неизменно иллюстрировались самыми, мягко говоря, неудачными концертами фотогруппы, где музыканты выглядели просто какими-то безнравственными грешниками с полотен Ирониса Босха. В результате братья Янги решили подстраховаться, и на записи альбома в студии находился бывший барабанщик группы Procol Harum Би Джей Уильсон, в любой момент готовый подменить Фила. Но Фил все же превозмог себя и записал все свои партии, после чего отбыл на родину в Австралию, не дожидаясь сведения материала. Очередь на прослушивание высылалась изрядная — более чем в 300 барабанщиков, в числе которых оказались такие непоследние имена, как Саймон Кёрк из группы Bad Company и Пол Томпсон из группы Roxy Music. Пола, кстати, не взяли в группу вроде бы из-за его высокого роста. А вот удача улыбнулась 19-летнему англичанину Саймону Райту, ранее игравшему в манчестерской группе A2Z, относимой экспертами ко второму эшелону так называемой новой волны британского heavy metal. После ухода из AC/DC в 1989 году Саймон продолжил вполне себе успешную карьеру в составах таких групп, как Dio, Rainer Bucket и UFO. Альбом Flick of the Switch примечательный для нас, бывших граждан СССР, еще и тем, что он стал первой работой AC/DC, на которой обратилось внимание советская, как модным образом выражаясь тогда, контрпропаганда. Конечно, со свойственной ей грамотностью и информированностью, цитата, название альбома американской, уже смешно, вместо австралийской, группы AC/DC переводится как «удар хлыста». Его песни повествуют о садизме и половых извращениях. Конец цитаты. Вот так сухо сообщала читателям «Комсомольская правда». На самом деле, «Flick of the Switch» — это не что иное, как переключение переключателя. Но вернемся к нашему повествованию. Ну и как было широкому читателю не заинтересоваться западной рок-группы, тексты которой якобы рассказывают о таких интересных и не встречающихся на родине материях. Именно к этому моменту относятся и проводившиеся здесь неизвестно кем информационные сбросы. Нет, не с легкой ли руки одного излишне популярного лондонского радиоведущего в лице Сева Новгородцева, а именно, что музыканты, минуточку внимания, AC/DC и в первую очередь их лидер-гитарист Энгус Янг на концертах регулярно справляют малую нужду прямо на колонке и прямо на глазах почтеннейшей публики. Ну и традиционно, раз группа называется именно AC/DC, то ее музыканты относятся понятно к какому половому меньшинству. Таково было интересное преломление сообщений западной желтой прессы о размолвках в коллективе и увольнении оттуда Фила Радда. Резюме. Выпуск альбома Flick of the Switch и особенно последовавшее за ним турне знаменовали собой не лучший период в истории группы. Мальком и Энгус не доверяли уже вообще никому. И практически одновременно с Филом уволили не только проверенного роуд-менеджера Яна Джеффри, но даже прекратили всякое сотрудничество со своим официальным фотографом, знаменитым англичанином Робертом Эллисом. Кроме того, к 1985 году AC/DC попали в списки идиотской американской общественной организации PMRC, или Parents Musical Resource Center, цензурировавший альбом AC/DC равно как и альбомы поп и рок-исполнителей по причине их дурного влияния на неокрепшие умы тинейджеров и введший в обращение наклейки, которые сейчас известны очень многим и которые можно встретить в виде принтов на многих футболках, а именно Parental Advisory Explicit Lyrics. Однако концертная репутация группы оставалась высочайшей, и, вероятно, поэтому музыканты решили несколько расслабиться. И расслабились. Однако, об этом в нашем следующем выпуске. А на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Ивойлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.